0: в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
2: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
3: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
0: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
2: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
0: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
2: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается». И сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания. Что есть предание?
0: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
2: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять Восточную Церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Смотрите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием вот, труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, вот, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история вот, первых ранних авторов христианской церкви, вот, древние литургии и так далее, и так далее.
3: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось Церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд – это то, что Церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется,

0: находится под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд – это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения священного Писания и священного предания? Конечно же, мы не можем вот этот принцип, известный протестантский принцип «сола скриптура», Библии, только Библии, мы не можем его понимать как полный отказ от предания или пренебрежения преданием. И, конечно же, мы понимаем, что весть, которая передавалась Богом во все века, во все времена, она не может быть ограничена рамками одной книги, даже вот такой емкой по содержанию, как Библия. То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
2: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание. Человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета. И в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквах, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так, многие их труды, они очень полезны для какого-то духовно-нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов, уже 4-го, даже 5-го века, Августина. Если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности Священного Предания. Вот с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных. В нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению, потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, доколе, Господи, гнев твой, не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них, и жаловался, и вопил, опять и опять, завтра, завтра. Почему не сейчас, почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам вновь предстоит окунуться в веселую атмосферу семейного праздника, а именно дня рождения вашего уже взрослеющего ребенка. Именно взрослеющего, а не взрослого, потому что в определенном возрасте ребенок как бы балансирует на грани детства и юности. И название этому периоду – подростковый. По разным данным, подростковый период – это возраст от 12 до 16 лет. Это особенные годы, и для того, чтобы ладить с сыном или дочерью в эти годы, от родителей требуется недюжинное терпение и мудрость. Почему? Подростки испытывают сильнейшие изменения в своей гормональной системе и нервной системе. Происходит также проверка всех моральных ценностей, которые им преподнесли еще в детстве. Подростка обуревает противоречивые мысли и чувства. Это делает их порой раздражительными, эксцентричными, иногда даже воинствующими. А иногда, наоборот, ленивыми и меланхоличными. И сквозь все эти перепады настроения вы должны пробиться к ним своей любовью. Поэтому праздник дня рождения будем отмечать обязательно. Кроме перепадов настроения, подросткам свойственно стремление проявить себя в экстремальных ситуациях. Также они хотят принадлежать к какой-то определенной группе. А еще в них очень велика тяга к состязаниям, и любое занятие они склонны рассматривать как соревнование. Все эти особенности мы с вами учтем при подготовке ко дню рождения вашего взрослеющего ребенка. Давайте вспомним, что день рождения начинается с утра, с момента пробуждения именинника. И если ребенка младшего возраста достаточно было разбудить поцелуем и одарить игрушкой, то тут такой подход будет банальным. Знаете, вот подростки иногда относятся к родителям с такой улыбкой снисхождения. А чтобы подросток проникся к вам уважением, сделайте в это утро для него такое, чтобы весь последующий год он вспоминал это с восторгом. И вот мои предложения на этот счет. Пока именинник спит, наполните его комнату до отказа воздушными шарами. Изготовьте и повесьте на стену в его комнате плакат, где вместо лица киногероя будет вставлена фотография именинника. На всех зеркалах в доме напишите помадой слова поздравления. Или принесите имениннику в постель блюдо с экзотическими фруктами. Разбудить его при этом можно, поднеся к его носу благоухающий заморский плод. Другой способ. Если позволяет сезон, заранее нарвите море цветов и сохраните их в ванной с водой. Кстати, я имею в виду соседскую ванную. Поутру расставьте цветы во всей имеющейся емкости и разместите цветы по всей квартире, от кухни до спальни. Самые большие букеты поместите в комнату именинника. К слову сказать, такой сюрприз, наверное, больше оценят дочери. Можете использовать одну или сразу несколько из прозвучавших идей. Главное – добиться эффекта неожиданности, такой массы сюрпризов. А для этого тщательно маскируйте свой замысел накануне дня рождения. Вот на пороге желанные гости, и это такие же подростки, как и виновник торжества. Их тоже можно удивить прямо с порога. После приветственных слов и поздравлений предложите им посетить домик торжественных обещаний. Это ватман, вырезанный в виде домика, в котором роль окон играют спичечные коробки. На каждый коробок наклеен кусочек белой бумаги. Это место для подписи гостя. Пусть он сначала наугад распишется на любом из коробков, а затем откроет его. Вот тут-то и выяснится, что клочок бумаги, на котором он расписался, это часть шуточного документа, который он заверил своей подписью. На документе написано шуточное обещание, например, такое. Подписывая этот документ, я торжественно обещаю на следующий день рождения принести самый дорогой подарок имениннице. Но обещания, конечно, могут быть шуточные. Быть самым веселым гостем, съесть самый большой кусок торта, помочь после праздника помыть посуду и так далее, и так далее. Все зависит от вашей фантазии.
0: Мамины секреты.
1: Ну а пока гости сидят за столом и угощаются, мы с вами обсудим, чем их занять после этого. Предлагаю организовать для них соревнования-приключения в поисках клада. Ведь подростки, как мы помним, обожают соревноваться, а элемент загадочности непременно заинтригует их. Конечно, к этому надо заранее подготовиться. Во-первых, соберите сам клад, вернее, даже два клада. Ведь командам нужно соревноваться, и поэтому команды должны быть как минимум две из числа гостей. Чтобы именинник не скучал, его тоже определите в одну из команд. Только постарайтесь, чтобы силы физические в команде были равными. В качестве клада используйте предметы, ценные у данной категории подрастающих детей. Ну, например, интересные музыкальные брелочки. Брелков в кладе должно быть столько, сколько игроков вы включаете в команду. Красиво упакованный пакет с кладом спрячьте в собственный почтовый ящик, а второй в соседский, по договоренности, конечно. Но вот чтобы дойти до этих ящиков, до клада, подросткам придется потрудиться. На старом пергаменте напишите «путеводитель». Что, у вас нет старого пергамента? Сейчас мы откроем цех по его производству, ведь такого рода бумага может еще не раз понадобиться вам в ваших семейных играх. Плотный лист бумаги красим смесью желтой и коричневой красок для придания такого старого цвета. Когда лист высохнет, обработайте края с помощью спичек и коричневого фломастера. Ну вот теперь на нем можно писать старинные письмена. А письмена будут описанием маршрута, которым должна следовать команда. Маршрут сопровождается выполнением заданий. Ну, например, сделайте 5 шагов вправо, 10 влево, отгадайте загадку, залезьте на дерево, снимите оттуда ленточку, развяжите узелок и прочитайте, что там написано. А когда они найдут на дереве вот этот пакетик с загадками, пусть с того места, где они находятся, позвонят вам по сотовой связи и скажут отгадки этих загадок. В ответ вы должны будете сказать им то, что стерто в их путеводителе. Потертостях. Ну, например, там указано: пройдите от этого дерева столько-то шагов в такую-то сторону, вот стертые моменты. А количество шагов и слово направо или налево закрашено черной краской. Таких закрашенных мест сделайте столько, сколько вы хотите заданий для команды установить. Вот чем больше пакетиков с заданиями вы хотите спрятать на деревьях во дворе, вот чем больше пакетиков хотите закрепить под лавочками, тем дольше продлится приключение для этой команды. Не забудьте, что маршрутов должно быть два, для каждой команды свой, а вот задания могут быть одинаковыми. Вы в это время можете находиться дома, спокойно накрывать на десерт, время от времени принимая по мобильному телефону ответы на ребусы и шарады. Когда вы поймете, что команды вышли на финишную прямую, спускайтесь вниз на лестницу с ключами от ящиков, в которых спрятаны клады. Последний этап завершите гонками на перегонки, указав путеводители. А теперь как можно быстрее направляйтесь к начальной точке маршрута. Если хотите дать подросткам еще подвигаться, то прежде чем отдать ключ от ящика, где спрятан клад, поручите им попрыгать на скакалке каждому игроку не менее 50 раз. Какая команда сделает это быстрее, та и получит ключ первой. Называя номер почтового ящика, можно его зашифровать. Например, так: этот ящик номер 66-13+48. Пусть догадываются. После прохождения маршрута у подростков будет масса впечатлений. Например, о том, как кто-то из них лез на дерево за пакетиком с заданием. Или как сложно было отделить гречневую крупу от риса. Тоже можно такое задание сделать. Или как весело было вручать шарики прохожим. Вот все зависит от того, какие задания вы им дадите. Кстати, чтобы они вдруг случайно не схитрили, они же будут задания без вас проходить, чтобы они не высыпали крупу, которую нужно перебирать в ближайшую урну, то укажите в путеводителе, что перебранные зерна они должны принести с собой на последний этап, то есть к вам, тогда они не смогут от них избавиться. Не забудьте поснимать на камеру то, как они делятся впечатлениями, и вам будет что посмотреть на следующий день рождения. Да-да, впереди еще следующий и последующий день рождения. А пока удачи и радости вам и вашим детям в замечательном празднике. До свидания.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: С одной стороны, это банальный вопрос, а с другой стороны, какой-то и неприятный, потому что даже признать этот факт, это тоже не очень хорошо, как будто мы, знаете, вот к какому-то пороку очень близко так вот подошли на достаточно небезопасное расстояние. Вы знаете, очень красиво высказался Антон Павлович Чехов однажды. Он сказал: «Провожая гостей, люди бывают гораздо искреннее и добрее, чем встречая». Кто-то заметил, что то же самое с гостями, и иногда люди говорят такое. А вы скажите, вы уже, слава Богу, уходите или, не дай Бог, остаетесь? Что такое лицемерие? Почему в Библии так часто используется слово «лицемер»? Я посмотрел определение, и оно очень интересно звучит. Лицемерие – это притворство, несоответствие слов и поступков человека его истинным чувствам и намерением, и убеждением. При всем том, лицемерие – необходимый инструмент для поддержания хороших отношений между людьми. Я обратил внимание, при всем том, то есть человек встал, пришел на работу, ему крайне неприятно видеть своего коллегу, но он не может сказать: «Мне неприятно тебя видеть, коллега, уйдите, пожалуйста, с моих глаз». А он должен ему сказать: «Доброе утро, как ваши дела, все хорошо», да? То есть как бы с одной стороны это плохо, а с другой стороны это прям как необходимо. Но посмотрите дальше. Лицемерие помогает обществу и отдельным его представителям скрывать свои пороки и недостатки. Поэтому лицемерие одновременно и порицаемо, и востребовано. Вот так мы живем в мире парадоксов, когда с одной стороны ты как бы страдаешь от этого, а с другой стороны сам это же и делаешь. Но хочу сказать вот что. В Новом Завете, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка есть разные тексты, где Христос нас предостерегает. И Он говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть этого надо бояться, этого надо беречься, как огня. В Евангелии от Матфея 23:28 он говорит: «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Вы слышали, наверное, слово «оборотень в погонах». Человек, который выдает себя, например, за стража порядка, а на самом деле это бандит, облеченный в форму стража порядка. Это как бы плохо, это недопустимо, это преступно. Вот то же самое и здесь. Христос говорит: вы снаружи людям кажетесь праведными, а внутри вы испорчены, вы лицемеры. Поэтому иногда я слышу, люди говорят: не надо лицемерить. Вот какой я внутри, такой я и снаружи. Я буду хамить, грубить, я буду прямо говорить. Но на самом деле за всем этим просматривается простая банальная невоспитанность. И в Евангелии от Марка 12:15 он говорит, Иисус: «Но он, зная их лицемерие, сказал им: „Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его“». Они спрашивали, надо ли платить подать кесарю. И если бы он ответил «не надо», тут же бы донесли римлянам, и римляне бы его убили, потому что он выступил против римской власти. А говоря «надо», он бы просто оказался вдруг вот так, знаете, из ничего служителем Рима, который заставляет платить налоги. И поэтому Христос говорит: лицемеры, вам не истина нужна, вам не правда нужна, вам нужно со мной расправиться. Но чтобы вам так не казалось, принесите мне динарий. И когда они принесли монету, все, наверное, знают это знаменитое выражение, когда он спросил: чье здесь изображение? Они говорят: кесаря. Он говорит: вот и прекрасно, отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божье. Это был ответ на лицемерие. Пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни не пришлось лицемерить, чтобы мы искренне всегда были и были дружелюбны по отношению к людям, которые даже нам, может быть, не очень-то и нравятся.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
5: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
2: Ах, да, это твои куклы, забирай.
5: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое? Я тоже хочу.
2: Клубничное.
5: Зачем вы ее дразните?
2: Они шутят, нет у них никакого мороженого.
6: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
1: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
6: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
3: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
6: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
3: Таким образом, слой за слоем, и возникали эти курганы или тели.
2: Это как? Это что? Город стоит на городе?
3: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
7: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
1: Он жил 4 тысячи лет назад?
3: Да, Авраам жил около 4 тысяч лет назад.
1: Ого!
3: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
7: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
1: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
3: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
7: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
2: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
1: Он любил Бога, и Бог его любил.
3: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
7: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 8 279 92 22.
9: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Сегодня мы продолжим говорить о христианском возрастании. Должны ли мы прилагать усилия к тому, чтобы расти во Христе? Или наш духовный рост происходит каким-то спонтанным, естественным образом? В старом христианском гимне есть такие слова: «Дом, где мы вырастаем, учимся, любим, мечтаем, дорог нам навсегда. В нем так тепло и уютно, и как бы нам ни было трудно, в нем живет доброта». В родительском доме мы учимся, мы прикладываем усилия. Христианство, христианская жизнь, христианская церковь – это тоже школа, где мы вырастаем, где мы учимся, где мы прикладываем старания в этой учебе. Вот как об этом пишет апостол Петр в своем втором послании в первой главе с 5 по 8 стихи. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Когда после летних каникул и отпусков мы собираемся вместе, мы удивляемся тому, как заметно выросли за лето наши дети, дети наших друзей, как быстро дети растут, особенно не свои. А растем ли мы, взрослые? Недавно читал с младшей дочерью стихи Агнии Барто. «Стоим мы с папой на мосту. Он не растет, а я расту». Но если говорить о другом, о росте в познании нашего Господа Иисуса Христа, то тут оказывается, что рост происходит не сам собой, а, как мы только что прочитали, прикладывая к сему все старание. Самая важная школа жизни – это школа, в которой учительствует наш Господь Иисус Христос. Не было в истории века, когда бы учеба в этой школе была легкой. Молодая девушка Мари Дюран, дочь гугенотского пастора, жившая в XVII веке, была обвинена в ересе и заключена в башне Констанц в Эгмарте на юге Франции. От нее требовалось только одно слово – «отрекаюсь». Но она провела в заточении 38 лет, не изменив своей вере. Она вошла в эту темницу в 17 лет и вышла в 55. На камне в башне можно прочесть слово, как считают историки, написанное самой Мари. «Resistes», что означает «сопротивляюсь». Мы читаем в послании втором послании к Тимофею, 3 глава, 12 стих, как пишет апостол Павел: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». По пальцам одной руки можно сосчитать годы, когда бы на церковь вовсе не было гонений. С какой ненавистью люди, превращаясь в толпу, могут наброситься на церковь, чтобы растерзать.

Но вот парадокс. В легких условиях мы начинаем лениться и уже не прикладываем всего старания в нашей вере. И вера как будто перестает быть верой, как только у нас нет испытаний. Вопрос. А вот какой была жизнь самого Иисуса в его детстве, в его юности и ранней молодости? Евангелие говорит нам об этом очень немного. Евангелист Лука, 2 глава, 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Но даже эта немногословная строка говорит нам о том, что было в его скромной земной жизни самым важным. В книге «Желание веков» христианская писательница Елена Уайт так выражает суть его юношеского характера. «Иисус обладал живым и проницательным умом, не по годам глубоким и мудрым характером, удивительно гармоничным. Ум и тело его развивались постепенно в соответствии с законами роста детей. Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая привлекательность». Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение, отличался правдивостью, никогда не позволяя себе никаких компромиссов с совестью. Твердый в соблюдении нравственных принципов, он своей жизнью явил благодать безупречного отношения к людям. Лично мне очень хотелось бы больше знать об Иисусе и узнавать Иисуса-человека. Каким он был в обычной жизни? Как преодолевал трудности взаимоотношений с жителями родного городка Назарета? Как вел себя в минуты испытаний и борьбы? Как Сын Человеческий он оставил нам пример жизни? Как Сын Божий он дает нам силу для роста? И вот что об этом пишет Петр дальше в своем послании, которое мы начали с вами читать. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Более и более старайтесь делать твердым, что ваше звание и избрание. Что значит звание христианин? Христианин – это что? Или кто? Это тот человек, который берет пример с жизни Иисуса Христа. Христианин – это человек, который живет в согласии с учением Иисуса Христа. Христианин – это человек, который принадлежит Иисусу Христу. Но мы спрашиваем, почему именно мы? Почему Он избрал нас? Всегда ли мы Ему верны? Всегда ли мы Ему верим? Всегда ли мы это чувствуем? Миллионы людей вокруг нас практически не задумываются о вере. Другие миллионы, в том числе и среди наших собратьев по вере, и подчас мы сами довольствуемся тем же, что и иудеи во время земной жизни Иисуса, поверхностной верой и знаниями, соблюдением некоторых правил, вроде бы дающих основания считать, что жизнь удалась. Но приходят испытания, и иллюзии рушатся. Ты вновь ощущаешь себя слабым и зависимым. Зависимым от кого? От Бога? Да, и от Бога тоже. Но, увы, зависимы мы от своих пристрастий и изъянов характера. Рассказывают историю об одном некогда знаменитом художнике. Он писал
вдохновенные, талантливые картины его почитали великим. Однажды он встретил на улице девушку, захотев нарисовать ее портрет. Он пригласил ее в свою мастерскую, она согласилась прийти и позировать ему. Когда портрет был закончен, девушка подошла к мольберту, о чем-то задумалась и вдруг сказала: «Хорошая кисточка, очень удачный портрет». Художник недоуменно спросил: «Что значит кисточка? При чем здесь кисточка? Это я! Я нарисовал твой портрет, я великий художник». Она говорит: «Да, но ведь вы являетесь кисточкой в Божьих руках». Он вновь стал возражать и говорить ей о том, что нет, при чем здесь Бог, это его талант, это его умение, это его опыт, это его гений. Она пожала плечами и ушла. После ее ухода он натянул холст на очередной подрамник, загрунтовал и захотел вновь что-то рисовать, но он увидел, насколько бездарным стал процесс его творчества. Сколько он не пытался, сколько он не терзал себя, чтобы вернуть вдохновение, он ничего не мог. Из-под его руки выходили бездарные работы. Через несколько лет, измучившись, обнищав, не продав ни одной картины, он признал, что каждый человек – это всего лишь кисточка в Божьей руке. Вот как об этом написала в детском стихотворении Елена Ульяницкая: «Я – Божий карандаш, и Господу виднее, как заточить меня. Порой мне мягким быть, порою, как копье, мне острым быть больнее. Не ранить я стремлюсь, спасать, лечить, любить. Я – Божий карандаш, и опадает стружка, и обнажает суть, лишь сердцем я творю. И вся моя душа распахнута наружу, и Божьи слова я миру подарю. Я – Божий карандаш, у Господа лишь сроки. Не об остатке дней я об одном прошу, без дела не лежать, познав его уроки, к спасению строку собою напишу. Посему более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Остается для нас, наверное, самый животрепещущий вопрос: а как? Как прикладывать усилия? Как прикладывать старания, прилагать старания? Как более и более делать твердым это звание и избрание? Сам Петр пишет об этом в своем послании так: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Итак, от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Мы уже сегодня признали, что Иисус, как Сын человеческий, дает нам пример повиновения, но как Сын Божий Он дает нам силы повиноваться. И нам лишь необходимо научиться не только брать с него пример, но и обретать в нем эту силу для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Недавно прочел
высказывание, оставленное одним моим другом в социальной сети. Он рассуждал о трех возрастах в жизни, о трех периодах в возрасте христианина. Когда мы только уверуем, мы переживаем детский возраст. Когда нам хочется подражать, когда нам хочется копировать поведение тех, с кого мы берем пример. Дети порой делают это бездумно, но им так радостно делать то же, что делают их родители. Помогать маме подметать пол, мыть посуду, убираться в комнате. Но наступает время, когда дети подрастают, и мы называем это трудный подростковый возраст, когда мы бунтуем, и мы начинаем в христианской жизни переживать подобное. Когда мы были младенцами во Христе, мы оставили вредные привычки, мы приняли и поверили христианским заповедям. Но теперь мы смотрим на все происходящее вокруг нас критически. Мы видим несовершенство в мире и в церкви и начинаем задавать трудные вопросы, на которые не всегда и не сразу находится ответ в Библии. Мы переживаем этот возраст, время проб и ошибок, время взлетов и падений. Но наступает возраст Христа, когда мы понимаем, что все мне позволительно, как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, 6 глава, 12 стих, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мы начинаем возрастать и прилагать усилия к этому возрастанию уже не так, как это было в раннем возрасте детском, но осмысленно, по-взрослому, понимая, в чем суть христианских истин и заповедей. Пусть Господь поможет нам прикладывать все старания для того, чтобы делать твердым наше звание и избрание.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Хочу все и сразу. О каком блюде так можно сказать? Ну, конечно, о пицце. А если вы любите делать ее сами, то обладаете замечательным преимуществом, а именно положить туда то, что вам хочется. А вариантов может быть много.
1: Картофельная пицца. Тесто. 0,5 килограмма картофеля отварить в мундире. Очистить, натереть на мелкой терке. Добавить 0,5 стакана молока, 5 столовых ложек растительного масла, 1 столовую ложку сахарного песка, 1 чайную ложку соли, 2 стакана муки и замесить тесто. 5 луковиц нарезать кубиками и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Начинка первая. Капусту тонко нашинковать. 6 шампиньонов нарезать ломтиками. Пучок укропа мелко нарезать. Все соединить, посолить, тщательно перемешать. Начинка вторая. 2 помидора нарезать кубиками. И 1 болгарский перец полукольцами. 1 соленый огурец нарезать ломтиками. Консервированная кукуруза 2 столовых ложки. Противень смазать растительным маслом. Распределить руками тесто, сделать небольшие бортики. Выложить пассеровку. Затем в шахматном порядке выложить 2 начинки. Сверху смазать сметаной. Посыпать натертым на мелкой терке сыром. Выпекать при температуре 200 градусов 40-50 минут.
0: Лично для меня в этой пицце очевидны 2 очень ценных момента – хорошее тесто и обилие овощей в начинке. На этом все. Будьте здоровы, благополучны и счастливы. Готовьте вместе с нами. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
0: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Максим Каминский.
2: Если кто-то в кризисный момент демонстрирует верность своему долгу, высокое чувство ответственности, то мы можем с уверенностью сказать, что перед нами настоящий человек. Приглашаю вас к поиску подлинной настоящей человечности. Христианская писательница Елена Уайт написала такие слова замечательные. «Величайшая нужда современного мира – это нужда в людях, которых нельзя ни купить, ни продать. Величайшая нужда в людях честных и искренних. В людях, чья совесть верна долгу, как стрелка компаса полюсу. Я приглашаю вас совершить сейчас небольшое путешествие». Она заговорила о компасе. «Приглашаю вас совершить небольшое путешествие в область познания подлинной человечности. И мы поговорим о чувстве долга». И сегодняшним нашим героем, человеком, которого можно назвать человеком с большой буквы, будет Евгений Сергеевич Боткин. Лейб-медик последней царской семьи, семьи Романовых, Николая II. Он совершил удивительный личностный и профессиональный подвиг. Этот человек получил блестящее медицинское образование. Он был выдающимся врачом. Евгений Сергеевич в период русско-японской войны служил в действующих войсках. Он был одним из главноуполномоченных по медицинской части при действующих армиях. Не просто рядовым медиком, но и в том числе и медицинские обязанности исполнял. Он был награжден многими боевыми орденами за тот период своей трудовой жизни, карьеры. Но он проявил себя таким образом, что в 1908 году по настоянию самой царской семьи он и был назначен их лейб-медиком. Не хотела царская семья, семья Николая II, ничего слышать ни о каких других знаменитостях бывших тогда. Они хотели, чтобы этот испытанный в деле человек следил за их здоровьем, потому что у них, вы знаете, была особая нужда, потому что самый младший член этой семьи, будущий на тот момент еще наследник Алексей, он был серьезно болен, он нуждался в профессиональном, постоянном врачебном уходе, осмотре. И этот человек, Евгений Сергеевич Боткин, он показал себя человеком надежным и верным уже с самого начала. Он никогда, ни при каких условиях не делился диагнозами, не рассказывал никаких секретов, никаких тайн внутренних семьи, в которую он был вхож. А семья царская его очень любила, платила ему доверием и искренней любовью к нему и к его семье. Но наступило время революционных перемен. После того, как царь отрекся от престола, как Николай II подписал отречение от престола, вся семья большая была сослана в Тобольск. Это не было официально арестом, но положение их было именно таково, потому что они были ограничены в перемещениях. И вот Евгений Сергеевич Боткин – один из очень-очень немногих людей, кто не отрекся и не отказался, кто не сбежал. Он едет в Тобольск совершенно добровольно, вместе со своей семьей, вместе со своими детьми. Он живет в Тобольске отдельно от семьи, работает в местной больнице, продолжает врачебную практику, одновременно бывшую царскую семью навещая. И когда Николая и всю его семью, эту семью Романовых, последнюю царскую семью, перевезли в Екатеринбург, то Евгений Сергеевич, не имея возможности переехать туда вместе со всей своей семьей, узнав, что у него не будет возможности в Екатеринбурге отдельно жить, заниматься врачебной практикой и навещать семью Романовых, он переезжает вслед за ними, бросив все, оставив все, и поселяется вместе с ними там, где их размещают. И этот человек был таким, наверное, ангелом-хранителем, что ли, в последние годы и дни жизни семьи Романовых. Он был одним из немногих, кому удавалось отстаивать определенные права, определенные свободы семьи Романовых. В частности, он добился того, что необходимые для Алексея мальчика медикаменты ему передавались. И в это время он часто слышит такие слова, такие намеки. «Дело Романовых – дело потерянное. Будущее Романовых выглядит мрачно. Революционный штаб предлагает вам освобождение от ваших обязанностей как их врача. Вам предлагается заняться врачебной практикой в лучших больницах. Все, что вы захотите, вы будете этим обеспечены». Но он отвечает: «Я дал Николаю слово. Я буду оставаться при нем до тех пор, пока это будет необходимо. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. А как я оставлю мальчика Алексея? Как я могу совместить это со своей совестью? Вы все же должны меня понять». Удивительно, правда? Но в ночь на 17 июля 1918 года Евгений Сергеевич Боткин погибает вместе с расстрелянной бывшей царской семьей, вместе с расстрелянной семьей Романовых. Вот как определить поступок этого человека, героя нашей сегодняшней программы, как не подлинно человеческий? Ведь именно так и должен поступать настоящий человек, не правда ли? Я не беру на самом деле, если говорить теперь о нас, я не беру примеры, я не пытаюсь поставить нас с вами в такие обстоятельства и не предлагаю нам поставить себя в обстоятельства подлинно, исторические. Это исторический разлом. Не только Евгений Сергеевич или Романовы оказались в таких обстоятельствах. Вся страна, миллионы людей оказались в обстоятельствах, когда стало понятно, есть ли в личности что-то человеческое, или личность конкретная так ничего человеческого на протяжении своей жизни и не приобрела. Но если мы говорим о простой нашей повседневной жизни, как часто чувство ответственности и чувство долга встречает внутри нас сопротивление? Сопротивление желаниям или сопротивление со стороны искаженного эгоистического свободолюбия? Свободолюбие – это разве плохо? Нет, это хорошо. Но когда свободолюбие заставляет тебя отказаться от долга твоего, который ты вдруг осознаешь, который ты понимаешь, заставляет отказаться тебя от ответственности, которая лежит на тебе, и это уже искаженное свободолюбие. Когда чувство долга встречает внутри нас сопротивление со стороны стремления комфорту, со стороны нежелания рисковать привычным укладом вещей, то это мы знаем, что такое происходит практически каждый день, и мы сохраняем и комфорт свой, сохраняем, может быть, безопасность свою, сохраняем привычный уклад вещей свой, но что-то теряем свое человеческое лицо. Потому что потеря своего долга или уклонение от того, что является твоим долгом, отказ от чувства ответственности, от своей ответственности – это отказ от человечности. История Евгения Сергеевича Боткина, она показывает, что подлинная человечность – это ценность ответственности, это ценность долга перед Богом и ближними. Но принятие это, к сожалению, дано далеко не каждому. Давайте откроем Евангелие, Библию. Евангелие от Матфея, 26 глава, и прочитаем 39 стих. Послушайте. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, и молился, и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Это слова Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Я хочу задать вопрос. Как Иисус оказался здесь? Вот в этом месте, в этом Гефсиманском саду, в этих обстоятельствах, где мы его встречаем, читая Евангелие от Матфея, 26 главу. Как он оказался в Гефсиманском саду, где вынужден был произнести, где произнес: «Господи, я не хочу пить эту чашу, если возможно, пусть она меня минует. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вы знаете, здесь мы встречаем, или перед нами открывается духовный двигатель Иисуса Христа, его главная ценность. Его главный мотив поступков и всего образа жизни, а именно понимание того, где Бог желает его видеть. Понимание того, где его подлинное место, место, отведенное ему в мироздании, в планом Всевышнего. Это и есть то чувство ответственности. Это и есть то чувство долга, о котором мы говорим. Ценности, являющиеся основанием подлинной человечности. И вот этот долг, который мы встречаем, вот эта ответственность, чувство ответственности и долг, который мы видим в Иисусе Христе, это не производное его собственного разума, это не производное его собственных размышлений. Это ясно открытая и понятная ему воля Бога, воля его Отца. Как открывается, ну, кто-то скажет, легко было Иисусу Христу быть ответственным или хорошо понимать, в чем заключается его личный долг. Ну, он имел общение со своим отцом, более тесное, чем мы. А как сегодня нам Бог открывает свою волю? Как воля Божия сегодня открывается человеку? Оказывается, для выражения Божьей воли Господь использует очень много путей, много возможностей. Например, воля Всевышнего и его план раскрываются в его законе, раскрываются в его заповеди, раскрываются в учении Священного Писания. Замыслы и провидение Божье раскрываются в том, что нам открыто на страницах Священного Писания. Поэтому любой может узнать, каков Божий план относительно него. И вот когда воля Всевышнего, выраженная так многогранно и так полно, встречает личность, которая не отказывается от своего долга, которая не уклоняется от ответственности, лежащей перед ней, рождается человечность, рождается человечность. Человек. Это очень важно, потому что вот что такое человечность с точки зрения христианства или с точки зрения Библии? Человечность – это создание Бога, это создание Всевышнего. Именно Он и придумал человечность, потому что Он является создателем человека. И она заключается в земном исполнении Божьих планов. Он создает того, кто становится его представителем, он создает того, кто становится его соработником. Здесь, на земле, в этом мире, есть некто разумный, кто способен постигать Божью волю и ее осуществлять, действовать, осуществляя эту волю. Это возможно только тогда, когда вот этот некто, это человек, когда человек не отворачивается от своего долга, когда он его принимает, когда он не избегает чувства ответственности, но принимает ответственность, лежащую перед ним. Ценность ответственности, ценность долга перед Богом и ближним – это подлинно библейская ценность, и она подлинно человеческая. Но сегодня с понятием «долг» есть большие проблемы, не правда ли? Для большинства людей это совершенно не ценность, абсолютно не ценность. Ответственность и долг перед кем-то противопоставляется личностной свободе, ограничивает якобы личностную свободу, противопоставляется желаниям человека, которые тоже должны сохранять независимость, ассоциируется с чувством вины. Как только ты кому-то говоришь о долге, этот человек сразу же начинает ощущать, что в нем стараются вызвать чувство вины. Ну, к сожалению, чувство ответственности и личностного долга используют иногда в манипулятивных целях. Это так. Но проблема от этого меньше не становится, она никуда не уходит. Сегодня долг и ответственность – это, наверное, одни из самых непопулярных понятий. Но вы знаете, напротив, те, кто принимает библейские ценности как ценности подлинной человечности, они могут убедиться в том, что при правильном отношении к долгу и к ответственности заключена огромная жизненная сила. И есть человек в Священном Писании, человек удивительной судьбы, который демонстрирует, как следование по пути долга увеличивает значимость и полезность человека в глазах Бога и в глазах людей. Этим героем является Моисей, удивительный человек. В какое время Моисей рождается? Он рождается в очень трудное время для своего народа. Был такой период, когда израильтяне оказались в Египте в качестве гостей. Им было отведено определенное место, где они могли жить, где они могли как нация развиваться, сохраняя свою культурную, национальную, религиозную идентичность и самобытность, заниматься своим ремеслом, которое было чуждо для египтян, потому что израильтяне всегда были, евреи всегда были пастухами. И с ростом силы и влияния, с ростом вот этой самодостаточности еврейской нации, которую наблюдали египтяне, возрастала у власти национальной египетской тревога. А что будет в будущем? Не захочет ли этот сильный народ взять власть в свои руки в этой стране? И это их пугало. И постепенно политика велась такая, что право и различные свободы евреев постепенно отбирались и ущемлялись до тех пор, пока эта нация не была фактически низведена до положения рабов. И такое положение вещей продлилось несколько сотен лет, когда постепенно еврейская нация иудеи, когда они угнетались, и мы на страницах Священного Писания, когда появляется этот герой Моисей, мы видим евреев уже в качестве рабов, которые собою не распоряжаются, а осуществляют те работы, которые им повелевают под присмотром наставников, которые их угнетают. И точкой, когда стало понятно, что Египет никогда не примет эту нацию как часть своего, как вот этнос, имеющий право жить на этой территории, как часть Египта. Точкой стала история, описанная в Священном Писании, когда был издан жестокий закон об убийстве всех рожденных мальчиков. Таким образом, однажды, один раз, власть захотела просто подорвать генофонд, убить всех новорожденных мальчиков, девочек оставить, понятно, за кого в будущем эти девочки выйдут замуж. То есть народ бы ассимилировался таким образом. Но это было очень жестоко, безусловно. Но мать Моисея, она его спасает. И удивительным образом так складывается провидение Божье, что за этого мальчика маленького вступается дочка фараона. Она его спасает в конечном итоге. И она берет его на воспитание в царский дом, в царскую семью. Так из этого положения раба или ребенка-раба, которого хотят убить, он становится одним из претендентов на царский престол, на престол фараона. Будучи воспитан в лучшими учителями Египта, во всей египетской мудрости, он освоил все науки, которые только могли ему дать, поскольку он действительно был одним из претендентов на престол фараона, он никогда не забывает о том, что его место не здесь. Живет он очень хорошо и легко, но он всегда помнит, кто он такой, чья кровь в нем течет, потому что он это знает. Он знает, что его братья, они страдают как рабы, и его подлинная задача в жизни – это сделать что-то, чтобы их из того положения, в котором они находятся, поднять и освободить. Он все время чувствует свою ответственность за своих собратьев. И он постоянно думает о том, а как им показать, как им продемонстрировать, что он тот, кто может использовать свое влияние и имеющуюся у него силу для того, чтобы изменить положение этой нации рабов. И он однажды выходит посмотреть, как его собратья живут. Он становится свидетелем такой картины, как египтянин, это представленный надзиратель к работникам, он жестоко одного из евреев избивает. И он принимает решение. Сейчас самый подходящий момент. Я сейчас своим собратьям покажу, что я хочу быть их избавителем. У меня есть для этого возможности. Если они вокруг меня объединятся, то мы сможем с ними отвоевать свободу. И он делает то, что Бог ему не повелевал делать. Он этого египтянина убивает, вступая за иудея, вступая за еврея, за своего собрата. И что делают его собратья? Они о том, что он сделал, сразу же докладывают. И когда он понимает, Моисей понимает, что его отвергли в качестве вот этого избавителя, его помощь отвергнута его же собратьями, он сбегает. На тот момент ему 40 лет. И следующие 40 лет он проводит в бегах, в изгнании, в пустыне, будучи простым обычным пастухом. 40 лет спустя, когда ему 80 лет, всплывает и возрождается былое чувство ответственности, былое чувство долга, которое уже за эти годы успело угаснуть. Ему о нем напоминает сам Всевышний, который является к Моисею и говорит: «Иди, твое место с твоими братьями». Я там определяю тебе путь, это твоя дорога. Возьми на себя эту ответственность, это твой долг. Освободи народ мой, иди, сделай это. И он идет. И следующие 40 лет его жизни он как пастух при стаде, он как воспитатель при группе детей, как заботливый родитель при детях своих. 40 лет он носит на своих плечах бремя ответственности, будучи движим долгом, который ему открыл Бог, заботиться об израильтянах, об этой нации, освобожденных рабов, чтобы вывести их из дома их рабства и привести их в ту землю, которую Бог обещал им дать, говоря о том, что там они обретут свою национальную свободу. Он это делает. Это потрясающий пример подлинного, настоящего человека. Того, кто не уклонился от долга своего. Того, кто не отказался от чувства ответственности своей. Хотя это было очень и очень непросто. Но именно этот путь позволил ему стать тем, кем мы знаем Моисея. Без преувеличения то, что Бог сделал через Моисея, изменило в корне лицо человеческой истории. И лицо человеческой истории благодаря человеку, который не отказался от чувства долга, который не отказался от ответственности, открытой ему самим Всевышним. И вот как говорит об этом, послушайте, как говорит апостол Павел, описывая подвиг Моисея, описывая его человечность. Послушайте. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он захотел лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение почел большим для себя богатством, нежели все египетские сокровища, потому что он взирал на воздаяние». Моисей был, оказывается, человеком очень проницательным и мудрым. И он понимал, если он откажется от своей ответственности, которая перед ним легла, то он будет наслаждаться богатством, будет наслаждаться почестями, будет наслаждаться временным удовольствием, земным, человечным удовольствием, но награды от Бога никакой не получит. Он не станет тем, кем мог бы стать, кем мог бы стать. Но если он выберет дорогу, открытую перед ним Богом, то это в конечном итоге. Сейчас будет тяжело, когда он пойдет по этой дороге, но в конечном итоге он получит большую награду. Поэтому один из секретов, как сделать из чувства ответственности и чувства долга не соперника, с которым тебе приходится постоянно бороться, а своего союзника в том, чтобы увидеть в своем личном долге, чтобы увидеть в своей ответственности, которая есть у тебя, не обузу, а уникальную возможность, уникальный дар проявить себя и стать подлинным человеком. Но и в конце, для тех, кто не чувствует, что это в нем есть, что в нем есть способность и сила в его сердце, что есть способность и сила нести ответственность и исполнять свой долг, я хочу прочитать одно обещание библейское. Бог обещает: «Я могу дать вам сердце новое, я могу дать вам дух новый, я могу взять из плоти ваше сердце каменное, сердце, потерявшее человечность, и дать вам сердце из плоти и крови, сердце настоящего человека».

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. Сегодня мы поговорим о знаменитом историческом живописце, о русском художнике по имени Иванов Александр Андреевич. Он родился в Санкт-Петербурге 16 июля 1806 года и

0: 11 лет отроду поступил в качестве вольноприходящего в Императорскую академию художеств. Получив за успехи в рисовании 2 серебряные медали, был награжден в 1824 году в возрасте 18 лет малую золотую медалью за написанную по программе картину «Приамы спрашивают у Ахиллеса труп Гектора». А в 1827 году, когда Иванову был 21 год, художник был награжден большой такой же золотой медалью и званием художника 14 класса за исполнение другой программы «Иосиф в темнице истолковывает сны царедворцам фараона». Покровительствовавшее Иванову общество решило послать его на свой счет за границу для дальнейшего усовершенствования, но предварительно потребовало, чтобы он написал еще картину, а именно на тему «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Удовлетворив этому требованию, Иванов с 1830 года стал получать пенсию общества поощрения художников. Ему тогда было 24 года. Отправившись в путь за границу, через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, он прибыл в Рим. И с 1831 по 1858 год жил в Риме. На формирование мировоззрения Иванова в Риме повлияли дружеские отношения с Гоголем, которым во многом были внушены Иванову представления о просветительских задачах искусства, а также с членом московского кружка любомудров Рожалиным и главой немецких назарейцев, художником Авербеком. Назарейцы – это ироническое название группировки немецких и австрийских художников «Союз Святого Луки». Они работали в Риме, заняв пустовавший монастырь Сан-Исидора и живя по образцу средневековых религиозных общин. Назарейцы стремились возродить религиозное монументальное искусство в духе мастеров Средневековья и раннего Возрождения. От назарейцев Иванов усвоил идеи шиллингианства. Художник по Шиллингу – это гений, то есть интеллигенция, действующая как природа. В нем разрешается противоречие, непреодолимое никаким другим путем. Иванов в своем творчестве стремился осмыслить основные вопросы бытия человека, выдвинуть значительные философские и моральные проблемы. В Италии первые работы Иванова состояли в рисовании с Микеланджевского сотворения человека в Сикстинской капелле. Усердно изучая священные писания, в особенности Новый Завет, он все более и более увлекался мыслью изобразить в обширной и сложной картине первое явление Мессии народу. Но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы на менее значительном. Он написал в 1834 году «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине». Посланный за счет общества поощрения художников, Иванов в благодарность прислал ему свою картину «Явление Христа Марии Магдалине». Она сразу же поставила его в ряд с лучшими русскими художниками и, будучи выставлена в Академии художества, исторгала у зрителей слезы. Художник был признан за нее в 1836 году академиком. Жизненным подвигом художника стала многолетняя работа над огромной картиной «Явление Христа народу». Евангельский сюжет Иванов трактовал как реальное историческое событие, основное содержание которого – духовный переворот в жизни угнетенного человечества, начало его освобождения и нравственного возрождения. Сложная, подчиненная идейному замыслу картины, многофигурная композиция объединяет людей различных сословий и характеров. Каждый персонаж получил глубокий идейно-психологический смысл. Иванов глубоко вдумывался в сюжет, изучал все, что касалось его хоть сколько-нибудь. Делал множество этюдов, советовался с знаменитыми иностранными художниками, жившими в Риме. Процесс столь добросовестного творчества шел медленно, и годы летели один за другим. Начав работу с полной верой в божественность избранной темы, он подвергся впоследствии сомнению, благодаря в особенности чтению книг Штрауса о Христе, и уже не мог трудиться с прежним увлечением. Кроме того, болезнь глаз мешала ему заниматься желаемой усидчивостью. Таким образом, исполнение картины тянулось 20 лет. И только в 1858 году Иванов решился отправить ее в Санкт-Петербург и явиться туда вместе с нею. Ему предстояло доставить холст огромных размеров. Высота картины 540 см, ширина 750 см. В мае 1858 года картина Иванова «Явление Христа народу» наконец прибыла в Петербург. Иванов остановился у Боткиных, встречался с Кавелиным, Стасовым, Хомяковым, Чернышевским и другими, познакомился с архитектором Монфераном, присутствовал на освящении Исаакиевского собора. Художнику было предоставлено право самому отыскать подходящее место для экспозиции своего произведения. Его выбор остановился на так называемой аванзале Крещенского подъезда Зимнего дворца. В среду, 28 мая 1858 года, явление Христа народу было показано членам императорской фамилии, высшим представителям государственной власти и президенту Академии художеств великой княгини Марии Николаевне, дочери Николая I. Официальные академические круги высказали свое резко негативное отношение к картине. От бессмысленных хлопот, унижения и равнодушия художник безмерно устал. После очередной поездки ко двору в Петергоф, где его снова не соизволили принять, он слег. А три дня спустя, пораженный холерой, 3 июля 1858 года Александр Иванов скончался. Словно в насмешку, через несколько часов после смерти живописца явился посыльный с конвертом из придворной канцелярии и уведомил, что царь приобретает картину за 15 тысяч и милостиво жалует Иванову орден святого Владимира. Выставка картины и всех относящихся к ней эскизов и этюдов, которых насчитывается более 600, в одной из зал Академии художества составила событие в русском художестве. Одни восторгались картиной беспредельно, другие находили, что ее автор при всем своем усердии взялся за задачу не по силам. Видели в ней лишь собрание более или менее интересных этюдов, недостаточно связанных общим колоритным тоном. Но для большинства истинно художественных людей она была явлением в высшей степени замечательным. После кончины Иванова явление «Мессии» было пожаловано Александром II Московскому публичному музею, в котором красуется и поныне. Иванов похоронен в некрополе мастеров искусств, на стене конференц-зала Академии художества на Университетской набережной, где учился Иванов, поставлена мемориальная доска.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое крещение и как к нему готовиться? Крещение – это древний обряд ранней христианской церкви, который был заимствован из иудаизма первого века. В иудаизме существовало ритуальное омовение. Человек, прежде чем прийти в храм, должен был совершить это омовение, таким образом показывая, что он как бы омывает себя, очищает как бы себя от всякой скверны, и теперь как чистый может прийти в присутствие Божие, в Божий храм. Но ранние христиане омовение переосмыслили. И в этом им помог Иоанн Креститель, который призывал людей к покаянию, именно Божий народ, показывая, что народ Божий отступил от Бога и нуждается вот в таком ритуальном омовении или очищении именно от греха, от скверной плоти и духа. И Иоанн крестил в воде, после чего мы видим, что, в принципе, крестит и Христос, и его ученики потом уже в последующие годы. Поэтому крещение становится вот таким обрядом, который, с одной стороны, показывает, как очищение своей жизни, прошлой жизни от грехов, от какой-то скверны, да, от заблуждений, своих ошибок. Но в то же время христиане переосмысливают крещение и делают его более глубоким обрядом, то есть переживанием смерти и воскресением Иисуса Христа. Человек, который крестится, таким образом он не только очищается от прошлой жизни, от своих грехов, которые он совершал, но еще как бы умирает для греха и воскресает для новой жизни с Богом во Христе Иисусе. Более того, если мы почитаем Новый Завет, то мы можем увидеть очень интересное объяснение крещения у апостола Петра. Это первое послание, 3 глава, стих 21, где говорится о том, что крещение – это не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Апостол Петр использует одну очень интересную фразу, говоря о крещении, что это не омовение как бы телесной нечистоты, но это обещание Богу доброй совести. Дело в том, что перевод, если понимать, что апостол Петр писал на греческом тексте свое послание, то перевод не подразумевает несколько значений. С одной стороны, слово, которое использует Петр, оно означает именно просить или упрашивать, или чего-то требовать. И правильно было бы перевести так. Это прошение у Бога или не спрашивание у Бога доброй совести. Хотя и другие переводчики передают значение этого слова как и обещание Богу доброй совести. Можно перевести так и так, или как некий завет, да, который я заключаю с Богом, что я буду жить по доброй совести теперь. Поэтому здесь вот такое непростое как бы значение, да, раскрывает нам апостол Петр, но тем не менее, можно понимать тексты так и так. То есть, с одной стороны, я не спрашиваю у Бога доброй совести, и таким образом, вот заключая завет с Богом через водное крещение, таким образом очищая как бы свою душу, да, от грехов, посвящая свою жизнь Богу, и желая теперь жить вот так, как он велит. Хотя понятно, что эта жизнь с Богом, она не строится на моем усилии. То есть это не я делаю и не я так живу, а Бог помогает мне так жить и поступать по доброй совести. С другой стороны, если мы посмотрим на другие тексты Священного Писания, например, апостола Павла, да, где апостол Павел, говоря о крещении, говорит о том, что вы умерли для греха, да, как же вам жить в нем, когда он говорит именно о крещении, напоминая верующим людям, что именно крещение был вот таким как бы шагом, да, или моментом в их жизни переживания, когда они покаялись, когда они отвернулись от своих прошлых дел, развернулись к Богу и стали жить именно для Него. Теперь отвечаем на вопрос, как готовиться к крещению. Если в вашей жизни произошла встреча с Богом, вы откликнулись на Божью весть, если вы действительно раскаиваетесь то, как вы жили, и если вы желаете теперь жить с Богом и свою жизнь Ему посвятить, то нужно креститься. Однако готовиться к крещению – это ваше личное дело, как вы будете к нему готовиться. Может быть, вы будете больше молиться, больше читать тексты Священного Писания. Хотя в Новом Завете мы видим, что когда люди крестились, то они, собственно, к этому и не готовились. Например, когда Филипп крестит Евнуха на пустынной дороге, то вот они ехали в колеснице, Евнух уверовал в Иисуса Христа, увидели воду, тут же покрестились. Когда Петр пришел в дом сотника Корнилия, и те исполнились Святого Духа и приняли благую весть, также Петр тут же покрестил. То есть мы видим с вами, что если человек искренен в своем желании и стремлении заключить с Богом вот такой завет, дать такое обещание Богу, да, или не спрашивать у Бога вот этой доброй совести, то, в принципе, это нужно сделать в ближайшее время, даже нет необходимости в этой какой-то подготовке. Вот. Но если все-таки вы хотите как-то особо настроиться, то для этого можно читать тексты из Священного Писания, молиться и как-то особо просить Бога вот о присутствии в вашей жизни. Ну и, конечно, сам этот обряд – Он наполнит вас Святым Духом, Божьим присутствием и Его благословением на всю жизнь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! С чего начинается исцеление от зависимости? Как сделать первый шаг в сторону выздоровления? Дорога в тысячи ли начинается с первого шага, сказал Лао Цзы. Первый шаг – это самый важный шаг. Давайте сегодня вместе с вами сделаем этот первый шаг. Самый первый шаг – это признание своей проблемы. Гиппократ как-то сказал, что тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Невозможно помочь человеку, пока он сам этого не захочет. Здесь не помогут ни слезы, ни мольбы, ни обращение к совести, к силе воли, никакие угрозы или даже полная изоляция просто не работают. Каждому зависимому человеку сегодня я желаю сказать: хочешь идти вперед, сделай сам первый шаг. Если тебе дорога твоя жизнь, если тебе дорога твоя семья, сделай первый шаг. Признай свою проблему, признай, что ты зависим, что ты не контролируешь свою жизнь. Признай, что самостоятельно ты уже не выберешься из этой трясины. Как правило, первый шаг зависимому дается с большим трудом. Зависимому вообще очень сложно объяснить самые простые вещи. Бывает такое, что и ногу отрезали, и ВИЧ уже подхватил, и из дома выгнали, а он все равно до конца не может признать, что полностью утратил контроль над своей жизнью. Зависимые по-разному реагируют на слово «бессилие». А зачастую зависимые просто отрицают свою болезнь. Это связано с тем, что деградация личности происходит поэтапно. Очень важно, чтобы больной признал себя зависимым до того, как он опустится на самое дно, или до того, как он окажется в тюрьме или психиатрической больнице. Как правило, признаваться не так уж и просто. Зависимый часто пытается манипулировать, юлить, выкручиваться, лишь бы не сделать этот первый шаг. Первый шаг дается с трудом и выглядит как маленькие шажки ребенка, который только учится ходить. Первый этап – это я признаю, что у меня есть проблема, но типа продолжаю контролировать свою жизнь. Да, есть проблема, но все не так уж и плохо. Я сам смогу разобраться со своей проблемой, когда только этого захочу. Второй этап. Я полностью признаю свое бессилие. Я бессилен перед своей болезнью. Я не могу избавиться от зависимости. Контроль над моей жизнью не в моей власти. Первый шаг в 12-шаговой программе анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов так и звучит. Мы признали свое бессилие перед наркоманией. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Нелегко признать свое поражение, особенно после того, как ты так долго пытался самостоятельно справиться со своими трудностями, но не мог. Первый шаг настолько важен, что его принципы работают во всех жизненных сферах нашей жизни. Ну, например, возьмем семью. Рано или поздно в любой семье происходит недопонимание, ссоры или обиды. Зачастую из-за маленьких придирок и обвинений распадаются семьи, страдают дети. Вопрос: как построить счастливые семейные взаимоотношения? Начинать надо с признания вины. Как же так, скажете вы? Ведь это же не я носки разбрасываю по всему дому. Ведь это не я целый день перед телевизором лежу. Я работаю, не покладаю рук. Возможно, вы будете правы, но лишь частично. Есть одно классное правило. В семье виноваты всегда обе стороны. В семье виноваты оба. Даже если ваш супруг виноват на 99%, вы виноваты на сколько? На 1%. Но вы виноваты. Если же он виноват на 70%, вы виноваты на 30%. Поэтому первый шаг в решении семейных конфликтов начинается с того, что я признаю свою вину, какой бы маленькой она ни была. А дальше мы учимся произносить одно волшебное слово. Сим-сим-салабим. Нет, не это слово. Слово «прости». И с этого момента наши семейные взаимоотношения начинают выздоравливать. Похожий принцип признания работает и в христианской жизни, где главное условие принятия человека Богом есть признание своей греховности. Признание – это и вопрос ответственности. Взять на себя ответственность за свои слова, дела, поступки означает не перекладывать ответственность за свое выздоровление на других. К сожалению, большинство современных людей живут в похожей иллюзии. Для многих людей во всех их проблемах виноват президент, начальник, коллега, сосед, муж или жена, но только не он сам. Зависимые – это маленькие дети, не привыкшие брать ответственность за свои поступки и слова. Словно дети, они убегают от решения проблем, а если нашкодничают, не признают свою вину. В сознании таких людей ответственность и вина – это близкие понятия. Именно поэтому они постоянно говорят: «Ну я же в этом не виноват. Это вон, Вася виноват. А я здесь при чем? Это Аня виновата». Расскажу вам одну историю. Один неудачник спросил своего друга: «Скажи, мне вечно не везет. Вот как ты думаешь, почему?» В ответ друг спросил: «А в чем тебе не везет?» «Да во всем. Вот, например, вчера я опоздал на работу и получил от начальника нагоняй». «А почему ты опоздал?» – спросил друг. «Ну, потому что вчера там на пути на работу была какая-то автомобильная пробка, я в ней застрял. Но я же в этом не виноват». «Понятно», – говорит друг. «А в чем тебе еще не везет?» Неудачник подумал и говорит: «Ну, я еще недавно вот разбил свою машину». «А почему ты ее разбил, как ты думаешь?» – спросил друг. «Ну, потому что дорога была скользкая, и опять же, я же в этом не виноват. Мне просто, как всегда, не повезло. Я же не знал, что вот внезапно так вот ударят зимой морозы, и дорога вся обледенеет». «Понятно», – сказал друг. «А в чем еще тебе не везет?» «Ну, еще не везет мне в семейной жизни, потому что жена меня постоянно пилит». «И в этом ты тоже не виноват?» – спросил его друг. «Конечно, не виноват. Разве я виноват, что у моей жены такой скверный характер?» «Все ясно», – констатировал его друг, словно врач, который поставил свой диагноз. «И что тебе ясно?» – спросил неудачник. «Ясно, что в своих неудачах ты прежде всего склонен винить обстоятельства, потому что не стремишься стать лучше сам. И пока ты не научишься принимать ответственность за свои поступки на себя, вместо того, чтобы перекладывать на других, ты так и останешься неудачником». Дорогие друзья, возвращение к трезвой и взрослой жизни означает взятие на себя ответственности. Ответственность – это признание своих ошибок, не обвиняя при этом других людей. Это выполнение даже самых-самых маленьких обещаний. Ответственность означает действие. Фраза «взять ответственность за свое выздоровление» на себя означает действие. Больной туберкулезом не может не кашлять. Но он может выполнить все инструкции врача и принимать все необходимые медикаменты. Это означает быть ответственным за свое выздоровление. Это значит действовать, выполняя все предписания психолога, консультанта, наставника. В реабилитационном центре я использую одну очень интересную фразу, которой сегодня я хотел бы поделиться с вами. Молись о картошке, но работай мотыгой. Уповая на Всевышнего, мы предпринимаем все необходимые действия. Выздоровление – это тяжелый труд. И при первой встрече я всегда говорю, будет сложно, будет трудно, будет плохое настроение, будут сомнения, обвинения, обесценивания. Вы знаете, легче скатываться назад, чем лезть вверх на гору выздоровления. Легче плыть вниз по течению пузом вверх, чем грести против течения к своей цели. Всем девочкам и ребятам при первой встрече я объясняю, что от меня, как от психолога, зависит 20% вашего выздоровления. А остальные 80% зависит от вас, от ваших усилий, от вашего желания работать. Давайте работать. Я помогу. Давайте преодолевать себя, учиться заново контролировать свои желания, брать на себя ответственность за свое выздоровление, достигать своей цели. Процесс выздоровления – это не только трудно. Процесс выздоровления – это интереснейшее и увлекательнейшее путешествие в жизни. Я благодарю судьбу, что встретил на своем пути выздоравливающих зависимых. Мне было чему у них поучиться. Конечно же, я виду не подавал, но, пользуясь возможностью, если вы меня смотрите, хочу вам передать большой привет. Вы молодцы. И заканчивая нашу передачу, хотел бы задать вам несколько вопросов. Подумайте и ответьте, что значит для меня сделать первый шаг? Готов ли я по-настоящему признать свою проблему? Помните, если ничего не поменять в своей жизни, ничего не изменится. Начните новую жизнь. Сделайте свой первый шаг навстречу к трезвой жизни. Ведь выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Земля обетованная, земля святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида, Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. И оно обозначает оливковое масло. Ну что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущения? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в прошлом веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый Бустан. Бустан в переводе с иврита означает «сад для запахов». Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
0: Земля обетованная.
1: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся, но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни, там, в районе Вифлеема. Он пас овец своего отца, там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень, потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный, прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холмик, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так 3-4 суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает, тебе хорошо и приятно.